0: Velünk a zene mindig veled van. Panna Rádió, a te hangod.
1: Речкуя фали, мирис у зраку, руке у мраку, тражим твой лик. Ту, где смо стали,